0: Ребята, все будет путем.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Еду по этапу, в спину ветерок. Эх, сейчас бы

все теперь одно. Будто кто-то крутит грозное кино, где не рвется пленка, и мы по ней летим. Но бесплатный зритель, я один.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Я душой всегда с тобой.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

напарником. Ну и ну, ноги прям ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили.

неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный

успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

0: Урбан.ру, категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И возраст значения не имеет. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности, и они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Просто позвоните «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Жила бы.

0: светлее. На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот в Блефуске.

0: Как было клёво той весной.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

быть, может быть. Может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть. А может, со временем боль пройдет.

0: реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Огня в сердце надеется ваш покорный слуга, даст нам лето. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и песни, конечно, добавят своего. Алексей Петрухин к нам присоединяется. Любовь, ты светлая. На радио «Шансон». Время

И это верно, любовь вечная, а вот все остальное конечно. И при этом Стас Михайлов отдает себе отчет в том, что век артиста совсем-совсем недолг творческий. И если, говорит, поймет, что новые песни перестали писаться, если поймет, что людям он не нужен на сцене, то с этой сцены он тут же и уйдет, так пообещал. Тату на сердце, слушаем дальше на волне хорошего радио.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы
3: вам
5: очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Большое.
5: Вам благодарны.
3: Большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280

Но ведь тратить деньги тоже надо уметь. И потратить деньги на билеты на разгуляй — это же правильное действие. Самые доступные билеты на танцпол, так и запомните, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+. Будет обязательно. Я Анатолий Полотно и Федя Карманов на разгуляй 14 ноября на столичной Лайф-арене.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Небесный калькулятор на волне хорошего радио, а продолжим уже с композицией «Старый черт» в исполнении Григория Лепса. Пообещал Григорий Лепс, что в следующем году соберет большой стадион ради того, чтобы отпраздновать свое 65-летие.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Из чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать все госуслуги и сервисы бесплатными для многодетных семей. Об этом пишет ТАСС. По словам авторов инициативы, льготы должны распространяться на парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и другие направления. Подчеркивается, что семьи с тремя и более детьми нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку в современных условиях многодетность зачастую ведет к бедности. Ранее также предложено выплачивать ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Для роботов-доставщиков установят ограничение скорости. По обочинам и велодорожкам они смогут ехать не быстрее 25 км в час. На тротуарах скорость устройства ограничат 10 км при пересечении дороги 6. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства. Отмечается, что пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности будут иметь преимущество передвижения. Эксперимент пройдет в течение 3 лет в 35 регионах. У более половины россиян есть друзья по переписке. При этом лично они никогда не встречались. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». Еще 48% респондентов не считают переписку настоящей дружбой. По их мнению, без личного общения невозможно достичь достаточной близости, поэтому собеседники в интернете остаются лишь хорошими знакомыми. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте в этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Евро стоит 91 рубль 19 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

играет Дасен, и не только Дасен. Вообще хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Мяту траву будем слушать вместе. Дальше.

о том, что догорит костер на волне хорошего радио. Ну а в продолжении «Мама милая моя» уже в исполнении Татьяны Булановой. Ну так и знаете, что на этой неделе есть у Татьяны Булановой обновка песни под названием «Russian», о романе, который остался только в летних воспоминаниях. Во всемирной паутине уже можно послушать, ознакомиться.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа, как часть тебя.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал на
6: цены на продукты. Да,
7: инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Ну, а если открыты вы всему новому, то обязательно и свежую композицию «Разыщите во всемирной паутине» Иры Круг. На этой неделе песня появилась. Носит название «Живанши». О чем? Какие аккорды? Все уже можно ознакомиться в интернете. Ну, а пока на радио «Шансон» тоже свежая «Ягода малина».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: закончен.
1: А вот еще способ добавить яркости вспыхнувшим чувствам – это вместе с нами отправиться на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» и под песни Михаила Шафутинского, Алексея Брянцева, который только-только на волне шансона послушали, и многих-многих других артистов, провести целую неделю под жарким солнцем и, разумеется, с очень-очень яркими эмоциями. Для этого присоединяйтесь к нам. Подробности найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Тяжело сюда, пацану, слушаем. Ну а потом песня «Летай» зазвучит на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.

0: адресом.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Больше всего зарплаты выросли у частных детективов в мае. В среднем они увеличились в 2 раза в годовом выражении и достигли 170 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику. Также в 1,7 раза подросли зарплаты дизайнеров до 100 тысяч рублей. На третьем месте расположились переводчики. Их доход увеличился в 1,6 раза, в среднем составив 60 тысяч рублей. Всего среднемесячная начисленная зарплата работников организации в мае достигла 110 тысяч рублей, увеличившись за год на 10%. При подсчетах учитывали доходы до высчета налогов всех сотрудников. В России до 2030 года планируется модернизировать 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Работы пройдут в рамках госпрограммы развития транспортной системы. В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Вологде, Ярославле и Краснодаре, а также в городах на севере и Дальнем Востоке. Отмечается, что за последние 5 лет в стране уже открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. Тем временем на Сапсане протестировали первого в мире робота-проводника. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. Робот по имени Володя совершил поездку на поезде номер 768. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти место в вагоне. Кроме того, железный проводник провел винную дегустацию в вагоне бистро. В РЖД отметили, что робот успешно справился со всеми обязанностями. Клиенты компании встречали новинку с интересом и делали фото на память. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

А небеса-то посылают нам недвусмысленный знак, не звезды уже, но точно солнце говорит нам о том, что пора встречать новый летний выходной день. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте. Разумеется, под хорошие песни встречать шансонье. Дальше слушаем на волне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

из Москвы, но не в Петербург, а севернее, в Мурманскую область, в город Никель. В конце этого месяца группа «Ронда» вместе с Александром Ивановым поедет для того, чтобы поучаствовать в гастрофестивале, который там в конце августа намечается. Ну и, разумеется, от себя повезет в подарок песни. Ну а на радио «Шансон» песня про любовь будет звучать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты, да.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А.
8: «Автолига». Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: «Бархатный шансон». История. 2011 год. Кипр. Пафос.

тату на сердце. Вот эта композиция звучала в эфире хорошего радио. Алла Рид на нынешней неделе посмотрела, посчитала, как что с этой композицией в соцсетях, как восприняли ее поклонники. И выяснилось, к нынешнему моменту у видеоклипа на композицию «Тату на сердце» более 3 миллионов просмотров. Ну, как говорят, то ли еще будет. «Сахалин» — это следующая песня, которая звучит на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Мы все у музыки во власти.

Камчатка на радио Шансон вспоминает ваш покорный слуга, что именно Камчаткой называли задние парты в школе. Именно со средней школы у Сергея Куренкова, например, связано становление его как поэта. Где-то в средних классах как раз заказали ему выучить стихотворение и, конечно, не выучил. Перед уроком понял, что пропал, безвыходное положение, решил сочинить свое. Прямо на перемене, говорит, управился минут за 15. Представил за авторством молодого тючу. Потом, конечно, все выяснилось, но, говорит, именно тогда впервые почувствовал, как рождаются стихи. Композиция «Женщина» на хорошем радио.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Налоговые уведомления с 1 августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в ФНС специальное заявление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что от рассылки можно отказаться, и тогда уведомления будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, как и прежде, граждане смогут обращаться в любой налоговый орган или МФЦ и получить там традиционное уведомление на бумаге. В России обнаружили неизвестный ранее дорогостоящий минерал. Его нашли в кировском руднике Хибинского массива. Находку назвали кольский ашкрафтин. Как пишет РИА Новости, это розовый, прозрачный и хрупкий, чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение его находится в Гренландии. Также кристалл встречается в Канаде и Италии. В состав минерала входит иттрий, редкоземельный элемент. Кольский образец дополнен кальцием, марганцем и фтором, что делает его уникальным. Средняя цена лишь за налет минерала на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Музыкальные аккорды пусть коснутся ваших ушей, потому что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Андрей Петров в студии. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Что спрашивается делать человеку, если он музыкант? Петь и играть, и не всегда за деньги. В Пензе на одной из центральных площадей, там, где новое здание филармонии и концертный зал, в середине сентября споет Николай Расторгуев и группа «Любэ» для горожан абсолютно бесплатно для всех желающих. Песня «Возвращение» звучит на хорошем радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро» – природа как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены на продукты. Да,
5: инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

История безответной на волне хорошего радио. На очереди песня «Ветер конократка». В этой композиции голоса Радера и Александр Розенбаум. Вы слышите, Александр Розенбаум пассивную помощь в защите родного города и жителей оказывает. На этой неделе на свои деньги закупил и передал спецсредства против дронов бригаде Росгвардии Северо-Западного округа.

0: Фасон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: И, конечно, ни в коем случае не забудется встреча с любимыми артистами на столичной лайф-арене с Михаилом Шуфутинским, которого дальше послушаем, с Евгением Кемеровским, который только-только побывал в эфире «Хорошего радио», и многими-многими другими 14 ноября на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй!» Возрастное ограничение 12+, несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Песня «Повторяй за мной» зазвучит, а впереди хит-парад «Шансон года».
1: Любовь твою.

0: Тия, торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России начали маркировать мясную продукцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на систему «Честный знак». На первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. При этом для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Одновременно требования по маркировке станут обязательными и для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Отмечается, что пока доля нелегального оборота на рынке мяса составляет 20%. Тем временем по производству лосося Россия заняла третье место в мире. Результат нашей страны более 400 тысяч тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Первое место в отчетном 2024 году с большим отрывом заняла Норвегия. Там производство этого вида рыб составило свыше 1 600 000 тонн. На второй строчке расположилась Чили с почти 1000 тонн. Также значительные показатели производства свыше 100 тысяч тонн отмечены в Дании, Иране и Турции. В Госдуме предложили учредить госнаграду для многодетных отцов. Она будет присуждаться мужчинам, обеспечившим детям образование и нравственное развитие. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, пишет РИА Новости. По его мнению, такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи. Сейчас есть только звание «мать-героиня». Миронов считает, что отцовский вклад в воспитание детей не менее важен. В Калининградской области нашли гриб-головач весом 3 килограмма. Второе название находки – дождевик гигантский. Он из семейства шампиньонов. Как пишет РИА Новости, в последнее время такой гриб стал редкостью. Предположительно, из-за изменений в климате. Отмечается, что из-за дождливого лета в регионе сейчас много грибов. Больше всего лисичек, также появляются белые грибы и ежовик желтый. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В нашем хит-параде все может измениться за одну неделю. Новая песня появляется в эфире, знакомый хит меняет позицию, а лидер снова проверяет, насколько крепко держится его корона. Сегодня узнаем, какие перемены произошли в нашем чарте и кто оказался ближе всех к вершине. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире хит-парад «Шансон года». Самая неприятная ошибка та, которую понимаешь уже после того, как нажал кнопку «Отправить». А самая музыкальная та, которую, наоборот, хочется услышать еще раз. Игорь Слуцкий с премьерой песни «Ошибка» сегодня впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-го места. Премьера получилась с названием, которое знакомо практически каждому. Правда, в отличие от многих жизненных ошибок, эту можно повторять совершенно без последствий. А проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон

0: Кошки, как всем известно, не признают авторитетов. Они могут прийти, уйти, посмотреть на человека с легким укором и оставить его размышлять о собственном поведении. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» сегодня занимает 11-ю строчку. После такой песни остается только один вопрос. Это обещание, предупреждение или уже окончательно принятое решение?
1: Шансон номер 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они не нуждаются в визитке, подписи и дополнительном представлении. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» занимает 10 место нашего хит-парада. Здесь все узнается с первых мгновений. И голос, и настроение, и тот самый характер, который невозможно подделать.

Если дверь не открывается, у человека обычно есть несколько вариантов. Постучать еще раз, позвонить, проверить, точно ли это вообще нужная дверь. А можно исполнить песню. Алена Петровская с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-ю позицию. И это, пожалуй, самый красивый способ разобраться с ситуацией, когда обычная связка «ключ-замок» почему-то не работает. Шанс.

0: До музыки у Чепик была целая коллекция профессий. Она работала визажистом, стилистом, менеджером по рекламе, занималась недвижимостью и даже была продюсером съемок. А Холла даже успел поработать на радио. В общем, у этой пары за плечами столько разных жизненных сюжетов, что на одну песню можно было бы написать еще несколько биографий. Но в итоге оба оказались в музыке и вместе записали песню «Не люби меня», которая сегодня занимает 9-е место.
1: Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дороже.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 42. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Михаил Бублик умеет делать из короткой фразы полноценную историю. В названии песни «Лети, лепесток» всего два слова, а за ними уже целая картинка. Движение, ветер и ощущение, что пора куда-то отправляться, даже если ближайший пункт назначения – это кухня. На этой неделе Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» занимает 7-е место.

черная роза – это уже не просто цветок, это заявление. А когда за этим заявлением стоит еще и песня Султана Лагучева, получается история, которую сложно оставить без внимания. «Роза черная» сегодня поднимается на 6-е место. И, судя по всему, у этой розы вполне серьезные планы. 6-я строчка явно не предел ее амбиций. Шанс.

В любви много удивительных вещей. Например, человек может годами помнить обиды, но совершенно забыть, куда положил ключи 5 минут назад. И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» напоминает о том, что у чувств память гораздо лучше, чем хотелось бы. Сегодня этот хит занимает 5-е место.

У Ирины Круг за плечами история, в которой музыка буквально стала семейным делом. Но главное, у нее есть редкий талант превращать самые обычные жизненные истории в песни, которые слушатель воспринимает почти как личное знакомство. А в песне «Губы Наташки» к этому добавилась еще и героиня, чье имя теперь знают далеко за пределами собственного двора. На этой неделе Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-е место. Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
12: Лето – единственное время года, которое заканчивается раньше, чем человек успевает выполнить все свои планы. Хотел отдохнуть – не успел. Хотел съездить куда-нибудь – отложил. Хотел просто выспаться – это вообще отдельная история. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимают 3-е место. И это очень своевременное напоминание. Если уж лето нельзя продлить, его хотя бы можно включить еще раз.
11: Шансон

0: Михаил Шафутинский с суперхитом «Последний полет» на этой неделе получает серебряную медаль шансон-чарта. И здесь уже не требуется никаких дополнительных объяснений. Есть артист, есть песня, есть узнаваемый голос. А дальше слушатели сами все решают.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: 12 места стартовала премьера Игоря Слуцкого «Ошибка». Ошибка только в названии. Для дебюта в чарте результат вполне достойный. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» заняла 11-ю строчку. Купола колокола Владимира Ждамирова украсили сегодня 10-е место. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 9-й позиции. На 8-й строчке «Чепик и Хола». Песня «Не люби меня» уже несколько месяцев не покидает плейлисты наших слушателей.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик поймал попутный ветер, и его «Лети, лепесток» уже прописался в шансон-чарте. Сегодня у песни 7-я строчка. В той позиции Султан Лакучев и «Роза черная». Цветок с характером, а характер в нашем хит-параде всегда пригодится.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев на 5-м месте с хитом «Обожгла любовь».
2: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-ю строчку. Третье место делят Алексей Петрухин и Анна Семенович. Впрочем, один на двоих хит артисты тоже удачно поделили. «Раздели со мною лето».

Михаил Шуфутинский его последний полет немного не дотянул до первой строчки. На этой неделе маэстро достается серебро. Ну а далее будем знакомиться с человеком, которому досталось золото хит-парада. Первое место на этой неделе занимает песня, которая уже не просто участвует в хит-параде, а, кажется, чувствует себя здесь как дома. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь становится лидером нашего чарта. И пока остальные участники выясняют, кто поднимется выше, эти птицы уже давно знают маршрут. Судя по всему, навигатор им не нужен. Чтобы поддержать Александра Васильевича и его авторскую работу, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет меньше ошибок, больше удачных решений и хотя бы одна песня, которую захочется слушать на повторе. Пока!

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: вкусом.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России этим летом вырос спрос на электросамокаты. Продажи увеличиваются на фоне проблем с бензином и вопреки непогоде. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на маркетплейсы. По их данным, в июне продажи электросамокатов увеличились в 1,5 раза. При этом с января по апрель реализация такого транспорта в нескольких регионах возросла в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сейчас численность электросамокатов в частном пользовании в России приближается к 2 миллионам единиц, не считая более 500 000 арендных. Европейские языки теряют популярность у российских студентов. Все более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси. По словам экспертов, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России. Как пишет РИА Новости, образовательные программы вузов меняются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией, странами БРИКС и АСЕАН. 30 школьников хотят пойти на 1 сентября в образе за 100 тысяч рублей. При этом 68% родителей готовы потратить на наряд не более 50 тысяч. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч рублей. Лишь каждый 10-й респондент отложил минимум 250 тысяч. В то же время дети не хотят экономить. Лишь 10% опрошенных выбирают бюджетные образы до 50 тысяч рублей. Садовое кольцо в Москве перекроют сегодня с 15 часов. Ограничение будет действовать до часа ночи в воскресенье, сообщили в столичном департаменте транспорта. Корректировки движения вводятся из-за проведения велогонки и велофестиваля. Также проехать не получится по Зубовской, Большой Пироговской улицам и в проезде Девичьего поля. Кроме того, на указанных участках до окончания мероприятий запрещена парковка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

слушала тут любопытное, говоря, что первую половину жизни мы с вами зарабатываем статус, знания, положение, а вот во второй половине мы должны этим всем пользоваться и жить в свое удовольствие. Главное, самим определить, когда надо перестать бежать за этими победами и просто жить. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Наш выбор сегодня совпал. Мы решили провести этот субботний день вместе на радио «Шансон». И этому я очень рада.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Малинка пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: Два.
1: Вот мне тоже сегодня захотелось порвать календарь в клочья. Все это осознание того, что последний месяц лет стартовал. Ну, а если посмотреть под другим ракурсом, то это признак того, что осень приближается. А там столько приятного уготовано. Это и эхо разгуляй, танцплощадка, и бархатный шансон. Да, о нем давайте подробнее. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника. Объединив звезд жанра и вас, слушатели радио «Шансон», на музыкальном фестивале. Все явки и пароли, ну, одним словом, подробности можно найти на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты
6: дорос. Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Фокус часто становится месяцем отпусков, ведь хочется отдохнуть перед новым учебным сезоном, ну или рабочим, ну или в конце концов вообще перед осенью. А посему хочу пожелать всем отдохнуть с удовольствием и вернуться с массой положительных эмоций и новых историй. Напомню, что выходные нам дарят больше возможностей для общения, так что наш эфирный чат принимает ваши приветы в рамках мобильных выходных. Обращайтесь.
1: Посмотри последний раз на эту пристань.

0: радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

рамках мобильных выходных звучат ваши сообщения, поздравления. Вот сегодня Поликарпова Геннадий Леонидович и Ефалия Константиновна отмечают 63 года совместной жизни. Прохор вас поздравляет. Вы пронесли любовь через годы, подарили пример верности и мудрости. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и долгих счастливых дней в окружении любящих и близких людей. Мы к поздравлениям, конечно же, присоединяемся. Привет летит в Воскресенск свекру и свекрови Александру Павловичу и Тамаре Викторовне Чучковым. Это сообщение от снохи Елены и внучки Юли. Мы их очень любим. Ну и еще привет Никите Рыбину. Некто утверждает, что он лучший.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать на чипсах и газировке надписи о их вреде здоровью. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет ТАСС. По ее мнению, это могут быть либо знаки типа светофора, либо большие надписи, как на сигаретах. Также

детские продукты не должны участвовать в промо-акциях, особенно направленных на детей. Кроме того, производители снеков используют на упаковках изображения персонажей из мультфильмов, что может провоцировать бесконтрольное потребление вредной еды. Налоговый вычет на лечение домашних питомцев может появиться в России. Предполагается, что получить его смогут клиенты лицензированных ветеринарных клиник при наличии подтверждающих документов и чека об оплате. Механизм возврата уплаченного налога предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение, пишет РИА Новости. Мера должна помочь владельцам животных, а также поддержать ответственное отношение к питомцам. К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы напомнил, что главная выставка страны сегодня празднует 87 лет со дня ее основания. С 2014 года здесь реализуется программа «Возрождение ВДНХ». Ее главная задача – вернуть выставке историческое величие и открыть новые возможности для горожан. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Считайте, что Круг не сочинил эту историю с нуля. Ее истоки лежат в городском фольклоре, в частности, в одесских песнях. Он взял этот бродячий сюжет и наполнил его собственными образами, деталями и особой энергетикой. Он перенес колорит старой Одессы в реалии просто питерской лиговки. Вот так песня стала авторским хитом на народной основе. Жанровой песни мы продолжим эфир в исполнении Александра Розенбаума и Александра Маршала. Да, вы слушаете радио «Шансон». А это значит, что отличное настроение вам гарантировано. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

Горького слово «шансонетка» использовали в русском языке. Оно обозначало легкомысленную песенку. Новиков не стал полностью менять смысл. В его песне «шансонеткой» названа молодая девушка, которая ищет приключений. В итоге именно вариант с мягким знаком прижился. Старое слово «шансонетка» постепенно забылось. Григорию Лепсу не дано забыть прошедшее счастье. Об этом и песня.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
4: Обои есть, ламинат есть, двери есть, сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

ты зи на грубость нарывайся, все зи обидеть норовишь, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зень все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я

очень хорошо, а посему мобильные выходные на радио «Шансон». Ну и давайте обратимся к вашим приветам. Поздравляю с профессиональным праздником всех инкассаторов. Отдельно хочу поздравить инкассаторов кассового инкассаторского центра «Ульяновский». Желаю безопасной и спокойной работы, крепких нервов, выдержки и уверенности. Пусть каждый день приносит радость, а дома всегда ждут и любят. Это любящая вас Светлана Владимировна пожелала. Еще приветики от вас. Огромный привет Александру и Светлане Гавриловым и Елене Волковой из города Маркс. Желаем отличного путешествия. Мы их очень-очень любим. Ну и огромный привет летит супругу Александру от Надежды. И тоже в дополнение вот такие трогательные слова. Я тебя очень люблю.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты. Да,
2: инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: «Юхро» – все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера, баня на воде с сибирским чаном, рыбалка, лодки и катамараны, банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. «Юхро» – природа, как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо.
6: Мы вам
4: очень
6: спасибо.
4: Благодарны. Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Самозанятые, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут открывать оплачиваемые больничные листы. Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка. Как сообщает РИА Новости, эксперимент стартовал в России 1 января текущего года. Самозанятым необходимо платить страховые взносы. Первые оплачиваемые больничные можно получить через 6 месяцев участия в эксперименте. Отмечается, что этот период засчитывается в общий страховой стаж, то есть будет учтен при расчете пенсии. Слово «нишевый» может претендовать на звание «слово года», то есть «ключевое» в текущий момент. Как рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская, в последние годы слово стало очень распространенным, хотя ощущается многими как свежий неологизм, хотя в словарях оно давно есть. Изначально слово использовалось для обозначения того, что расчет

рассчитана на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. Теперь оно получает новые оттенки смысла, включая значение чего-то нестандартного, редкого или необычного. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник, 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Неделя только началась, а уже суббота. Лето только началось, а уже август. Новый год был вчера, а уже прошло 7 месяцев. Если хотите жить, то нужно ловить каждое мгновение и не упускать ни одну возможность. Пробежаться по утренней росе, пожарить картошку на углях и устроить перекличку «Кто из друзей готов на авантюр?». В любом случае, радио «Шансон» вам гарантирует музыкальное сопровождение. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на радио «Яндекс». Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Магия существует не только в звуке, но и в кадрах. Клип был снят на Киевском вокзале в Москве и в зале ожидания, и на перроне. Режиссер специально выбрал это место. Он считал, что у вокзала особый, неповторимый облик и своя история, что и помогло создать нужную, немного ностальгическую и романтическую атмосферу. И да, радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. Это можно сделать на нашем официальном сайте radioshanson.ru, ну или же в мобильном приложении. Ищите его

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

вещи, которых боится большинство людей, это доверять и говорить правду и быть собой. А вот если осмелиться и быть собой, то можно стать необыкновенным и ни на кого не похожим. В следующем часе полетят ваши письма, приветы, поздравления, ведь программа только для вас состоится, несмотря ни на что. А вот обращаться нужно в эфирный чат уже сейчас.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Просто я устал.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон». И привет из Курска в адрес Александра Ширинкова. Сегодня совершеннолетие нашей свадьбы, говорит Инна. А с чем я тебя и поздравляю, мой дорогой муж. За этот период произошло многое. Спасибо, что ты всегда был рядом. Это очень важно. Для меня являешься опорой, надеждой, уверенностью и поддержкой. Ты принес в мою жизнь огромное счастье, подарив замечательных деток. Очень сильно люблю тебя и ценю, мой мужчина. Это твоя супруга.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось за 5 лет в 1,5 раза, как сообщил премьер Михаил Мишустин во время посещения Республиканского центра в Кызыле. С 21 по 25 годы создано свыше 6000 объектов первички. Это более 10% от существующих сейчас в стране. Закуплено 230 тысяч единиц медоборудования, в том числе новые транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. В России могут ввести скидку в 50% на авиабилеты для всех детей в период школьных каникул. Письмо с предложением депутатов Госдумы направлено министру транспорта Андрею Никитину. Сейчас билеты на внутренние авиарейсы для граждан России в возрасте от 2 до 12 лет предоставляются со скидкой в 50% от тарифа. Парламентарии предлагают давать такую же скидку детям до 18 лет, но только во время школьных каникул. Предполагается, что эта мера сделает путешествие к месту отдыха более доступными и позволит расширить возможности для развития внутреннего туризма. Художник Василий Кандинский занял 1 место в рейтинге российских мастеров по совокупной стоимости самых дорогих произведений, проданных на аукционах Сотбис и Кристи. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты торгов, приблизительно 40 работ мастера, который является одним из основоположников абстрактного искусства, были проданы более чем за 5 миллионов долларов каждая. Общая стоимость этих произведений достигла 591 миллиона долларов. 2 место в рейтинге занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Согласно подсчетам агентства, его картины стоимостью свыше 5 миллионов

0: Миллионов долларов были реализованы в общей сложности примерно на 252 миллиона. Замкнул тройку лидеров Марк Шагал. На аукционах было продано 18 его произведений, каждое из которых стоило не менее 5 миллионов долларов. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Скажу по-честному, любимейший час моей работы. Работа, да какая же это работа, если это удовольствие общаться с вами через программу «По заявкам» только для вас. Плюс 7-909-955-103-0 – это контактный номер нашего эфирного чата. По нему же можно написать сообщение, ну или же отправить весточку через наш официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка. Кстати, сайт наш обновился, очень он познавательный, красивый. Красивые, замечательные. В общем, заходите, скучно точно не будет. Ну, давайте вернемся к программе «По заявкам» и посмотрим в календарь. Да, что там отмечается? День образования службы специальной связи, День тыла вооруженных сил России. А еще 1 августа отмечается Международный день клоуна. Праздник, посвящен артистам, который развлекает публику и дарит зрителям радость, улыбки, смех. Ну, если есть причастные, то давайте, поздравляйте. Ну и давайте сразу к приветам. Привет детям Александру и Александре. Спасибо, что приехали в гости. Всем здоровья и удачи желает Светлана. Ну и давайте к имениннику. Сегодня у нашего сына Дениса день рождения. Поздравьте его, пожалуйста. Наш взрослый сын, мы желаем тебе умения, терпения и сил, какие бы ни ждали тебя испытания, чтобы ты легко их проходил. Пусть мечты сбываются. Желаем всех оттенков счастья. Дорогой, с твоим праздником тебя. Всего самого хорошего. Это мама, папа, брат, невестка и твои племяшки. Ну что ж, мы к поздравлениям присоединяемся. Пусть у вас все в жизни будет замечательно. С вами Ольга Шатрова и программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Обращайтесь.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас.
4: Программа «По заветам только для вас» продолжает украшать этот день поводами для радости и вашими сообщениями. Сообщениями плюс 7-909-955-103-0. Это наш контактный номер. Обращайтесь, не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши теплые, добрые, замечательные слова. Но у меня есть особое отношение к приветам, которые адресованы любимым, так что давайте их и озвучим. Привет моему другу, самому лучшему Алишеру Кудусову от Натальи Прекрасной. Пока едем в пробки, пусть порадуется. Скоро у меня отпуск, и он будет скучать без меня 93 дня. Вот это да, это Наталья Александровна. Напольная Евгений Леонидович вам адресованные слова супруги Екатерины. Я тебя очень сильно люблю. Привет моей маме Алене и бабушке Елене в городе Гагарин летит. Румбен из Белгородской области передает слова любви, восхищения и благодарности своей супруге Ларисе. Хочу передать привет своим любимым родителям Ольге и Виктору, а также Саше и Свете Максимовым. Сегодня прекрасный день для отдыха. Это дочь и племянница Катерина. Солнечная Бурятия на связи. Хотел бы передать огромный привет своей любимой Светлане Оставчик от мужа Юрия Алексеевича. И слова, да, замечательной любви. Очень люблю тебя и знаю, что ты моя любовь. И ты меня любишь взаимно. Огромный привет Солнечный Киров, Сергею Ляхову, Сергею Ворожцову, Татьяне Ворожцовой. Хороших выходных, отличного отдыха, побольше улыбок и хорошего настроения. Это пожелание от Ольги. Программа «По заявкам только для вас» продолжается.

0: кончай ее, Сэмэн.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот. Гордость поколений».
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты
8: дороже. Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили BLG, Exit и Хончи на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
10: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
11: Как морщины на твоем лице

1 августа является праздничным для Валентины Леонтьевны, советской телеведущей, народной артистки СССР и Ив Сен-Лорана, французского модельера. Но давайте узнаем, кому еще посчастливилось родиться в этот день. Сегодня празднует свой день рождения сестра Людмила. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, исполнения всех желаний и женского счастья. Это Ирина. Сегодня у нашего коллеги по работе из города Собинка Дмитрия Владимировича Отекина юбилей. Мы передаем привет и поздравления от души. Желаем огромного счастья, богатырского здоровья, душевного равновесия. Никогда не теряй веру в себя и будь окружен бесконечной заботой и вниманием самых близких людей. Это пожелание от коллег по работе. Любовь Ивановну Котову из поселка Кадуя Вологодской области исполняется 70 лет сегодня. Твоя жизнь как настоящая песня. В ней есть и тихие, светлые моменты, и сильные переживания, и настоящая человеческая правда. Спасибо тебе за твою доброту, за то, что умеешь слушать и понимать, за твое большое сердце. С юбилеем! Сегодня Дарине Носовой 8 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья, интересных каникул, хорошего настроения. Это пожелание от семьи Шевердиных и Осиповых из Таганрога. А поздравление летит в Курск, на секундочку. Так, поздравляю свою подружку с днем рождения. Марина, здоровья тебе и терпения. Это Лена из Красноярска. Семья Лагвиновых из Тулы, Толик, Марина и Семен, поздравляю с днем рождения очаровательную, грациозную красавицу Потапову Наталью. Ты украшаешь этот мир и даришь нам всем свою позитивную энергию. Вот и оставайся таким же замечательным человеком на долгие годы.

мы продолжаем. Любимые супруги Катюша Холодкова и дочурки Вики. Привет из Можайска. Это Сергей Холодков. Привет летит в Новосибирск любимому супругу Андрею Буравлеву. Я тебя очень люблю. Ну, эх, без подписи. 1 августа, день подруг, отмечается. И хочу поздравить свою подруженьку Натали из Крыма с праздником. Здоровья, удачи и процветания тебе, моя дорогая. Отдыхаем на даче. Твоя подруженька Марина, Великие Луки. Привет всем удачному обществу «Авиатор», город Опия, своим друзьям Екатерине и Сергею, ну и пожелания приятных выходных. Привет! В Воскресенск летит деревня Щербова, сестренки Леночки Чучковой. Мы на даче отдыхаем и слышим радио «Шансон». Последний бокал лета – это август. Хочу испить тебя, я не спеша, и прошепчу в ночи тебе я «Здравствуй, не торопись, я так тебя ждала». Привет всей Гжели от Светланы Кукушкиной. Ну и вот у нас есть поводы, да, чтобы одарить чью музыкальным подарком. Сегодня у моих родителей Надежды Ивановны и Евгения Марковича из города Рославль, Смоленской области, аквамариновая свадьба. 62 года, как вы вместе, дорогие мои мамочка и папочка. Сердечно поздравляю вас с этим днем. Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, любовью и взаимопониманием. Пусть все невзгоды обходят стороной, а счастье и удача всегда будут вашими верными спутниками. Счастье вам, это дочь Алена. Семью Сергея и Инны Барановых с 34-летием семьи. Сегодня их день. Пусть ваша любовь и счастье идет с вами еще по жизни долго-долго. Сестра Татьяна из Саратова и большая ее семья.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
8: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх-разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Только для вас.
11: Почитатели «Радио Шансон» отмечают День дружбы. С праздником наших друзей поздравляю Михаила, Татьяну, Инну, Светлану и тех, кто с нами в мыслях. Это Зинаида. Огромный привет друзьям, любителям шансона, всем мирного неба над головой. Желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Привет, славный город Болхов. Плезановым, Людмиле, Максиму и Ивану. Это Екатерина. Привет, Самарская область летит, село Печорское. Всем моим девочкам, любимые Оленьке, дочкам Анастасии, Елизавете. Огромное спасибо Ине и Наталье из города Тольятти за то, что они приехали к нам в гости. Привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. В моей жизни благодаря радио «Шансон» появилась большая группа поддержки, пишет нам Лена из Кирова. Дорогие мои друзья, спасибо вам за добрые слова. Я счастлива, что вы у меня есть. Дорогое любимое радио, как хорошо, что вы есть. Благодаря вам я обрел таких друзей. Спасибо вам и им за всю жизнь. Начинает новый оборот. Это Саша Газарис. Ну и давайте теперь поздравим именинников. Любимого папу, мужа и сына Александра Решетникова с 44-летием. Желаем, чтобы все задуманное легко сбывалось. Здоровье было крепким, а каждый день радовал приятными моментами. Так, у моего папы Владимира Шахрая сегодня день рождения. Здоровья тебе. Это поздравление от любящего сына. Ольгу Николаевну Егорчикину с днем рождения. Мы отмечаем ее день в деревне Давыдово. Здоровья, счастья, удачи. Мы тебя любим, родные, близкие и все друзья.

0: хорошее лето, замечательный муж. Ванчик Степанов, который делает электрику в доме. Люблю его очень и очень. А за подписью «Самая счастливая жена Яна». Вот это статус. Пусть она вас не меняется. Привет деревне Цветово, города Курска, от соседа Александра, с улицы Полевой, дом 81. Так, а звучит как приглашение. Николай из Сызрани поздравляет Ирочку Жорину, Анечку Зыкову с днем подруг и желает большого женского счастья. Огромный привет, любимой девочке Ксюше летит. Очень тебя люблю и не представляю жизни без тебя, моя лисичка. Это твой муж Алдар. Так, поздравьте моего дедушку Олега с днем вооруженных сил Российской Федерации. Я его очень люблю. А также передайте привет моим родным и близким. Это Дима из деревни Воронова из Подмосковья. Пишет нам постоянный слушатель Владимир Романюк из ЛНР, город Антрацит. Хочу передать привет другу Сергею Александровичу, Татьяне и их помощнице, дочке Дарье. Пожелайте хорошо положить крышу на гараже. Делаем ремонт. Да-да, давайте уж на совесть, чтобы ничего не протекало. Привет нашему мужу и папе Дмитрию в Курск. Ты у нас супергерой и мастер на все руки. И главный источник уюта в доме. Пусть день будет таким же крутым, как ты. Спасибо, что ты у нас есть. А за подписью целая семья. Привет моим соседям Нине Петровне, Риме Ивановне с улицы Пионерской, поселка Чепсара, Вологодской области, от Танюхи. Это сообщение. Сын Алексей, жена Валентина поздравляют мужа Владимира и дочь Ольгу с днем рождения. Вот это вам повезло, так повезло. Двойной праздник. Поздравляем. Всем слушателям передают привет моей милой, любимой женуле Ирине Морозовой от мужа Константина. Мой самый теплый привет любимому Сашуле. Ты самый лучший. Я благодарна тебе за все то, что ты делаешь для меня. Я окружена твоей любовью. Это Светлана. Хочу передать привет любимой подруженьке Любови. Мы понимаем друг друга с полуслова. Благодарю Бога за то, что мы познакомились. Это Людмила из Питера. Увы, программа по заявкам подходит к своему логическому завершению. Благо, что у нас есть еще мобильные выходные, так что не теряйте надежду. Но если что, приглашаю вас поучаствовать в программе только для вас уже в вечернем выпуске.
1: Дороги, которые мы выбираем, и верим, на них-то мы встретимся с раем, приводят не то, что...

другой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Дороги, которые мы выбираем, к добру не приводят, лишь пятки стираем. Но все же из многих я выберу ту, что мне подарила любовь и мечту. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда,

любовь с тобой. Там не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Там не туда,

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю вас.
1: Спасибо вам
3: очень
1: спасибо
3: благодарны.
1: Вы вам благодарны.
4: Большое спасибо.
5: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробежки.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. Заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев. Как рассказала РИА Новости зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября 2026 года. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В российские колледжи и техникумы в ходе приемной кампании текущего года подано рекордное количество заявлений – почти 3 миллиона. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве на бюджетные места в колледже зачислено свыше 41 тысячи девятиклассников. По информации портала «Москва-24», чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей. К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. Как заявил Сергей Собянин, главная выставка страны сегодня празднует 87 лет со дня основания. Ежегодно территорию ВДНХ посещают около 30 миллионов гостей, а на площадках проходит порядка 1500 мероприятий. С 2014 года реализуется программа «Возрождение ВДНХ». Ее главная задача – вернуть выставке ее историческое величие и открыть новые возможности для горожан, отметил городоначальник. Из 49 объектов культурного наследия федерального значения реставрацию завершили уже на 42. Доллар на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Анатолия Полотно и Феди Карманова нет ничего невозможного, как, впрочем, и для интернета. Ведь в интернете все на расстоянии вытянутой руки. Надо только знать, как вытянуть руку. Сегодня отмечается интернет-праздник, посвященный развитию глобальной сети. А еще сегодня праздник неформальный, правда, IT-специалистов, которые помогают нам решать технические проблемы. В этот день здорово сказать спасибо сотрудникам колл-центров и сервисных служб за терпение и скорость реакции. Я же хочу вас поблагодарить за отличную компанию и за то, что вы выбрали радио «Шансон» в этот субботний денечек. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

по себе любовь не требует доказательств, но в отношениях они все равно появляются, в поступках, внимании, терпении. Но помните, требовать доказательств любви значит уже сомневаться в ней. Виктор Рыбин приглашает нас в путешествие. Дорога – это не просто путь из точки А в точку Б, а череда маленьких открытий, которые случаются только в пути. Ведь именно за рулем замечаешь то, что не увидишь из окна поезда и самолета. Но мне остается напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот. Гордость поколений».
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро. Природа. Как часть тебя».
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: Я встретил розу, она цвела.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

обильные выходные на радио «Шансон». Любящая дочь поздравляет с днем рождения Лидию Васильевну Митряеву из города Иваново. Здоровья и душевного счастья вам. Аня Раповая, привет от мамы. Обожаю тебя, моя дорогая. Пусть все у тебя будет хорошо и прекрасно, как этот летний день. Мама Наташа. Привет летит в город Иваново, фирму «Иватек», Сергею, Дмитрию, Андрею и Максимке. Любимой мамочке Людмиле Михайловне Фишер, которая отдыхает на даче, у Анны Семеновны Стрельниковой, собирает ягоду смородину. Привет передает ее сын Евгений Геннадьевич, город Красноярск.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Миноборнауке заявили, что в предстоящие 3 года планируется завершить полный переход на новую модель высшего образования. По отдельным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года. Как сообщает газета РУ, около 42,5 тысяч абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. 9 вузов, которые принимают участие в эксперименте, уже полностью перестроили свои программы под новую модель. Больше половины россиян считают себя трудоголиками. Согласно исследованию, на которое ссылается издание «Коммерсант», значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признались, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий респондент отметил, что испытывает тревогу без работы. 32% заявили о неспособности полноценно отдыхать. Для многих россиян высокая занятость стала устойчивой моделью поведения, а не временной необходимостью, несмотря на то, что лишь часть работников воспринимает трудоголизм как проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревожность и отсутствие полноценного отдыха. Жара в московском регионе продлится только в эти выходные. С понедельника начнется спад. Как сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, столицу заденет холодный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла. Во вторник и среду плюс 23-28. В четверг прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Аналогичная погода сохранится местами в пятницу, а также в следующие выходные. В пятницу воздух остынет до 21-26 градусов, в субботу и воскресенье до 19-24. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно плюс 27, давление 747 миллиметров. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

вообще все наши мечты ограничены только нашим воображением, так что мечтайте смело, пусть даже самые дерзкие желания кажутся вам не просто фантазией, а планом на будущее. У каждого из вас есть возможность попасть на легендарные концерты «Разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые артисты. Все подробности на radioshanson.ru. 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Слышишь девиз говорить: да, ведь хорошей музыки с каждым днем становится все больше, и радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» — это для лиц старше 18 лет.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. Колобокс рулит.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

когда в голове каша, проще начать с малого. Разложить вещи, протереть стол, рассортировать письма. И вдруг оказывается, что и мысли потихонечку встают на свои места. Так что разгрести бардак в душе можно, ведь мы бытовыми даже приспособлениями. Пусть субботний вечер будет таким, будто кто-то специально для вас замедлил время, чтобы хватило и на неспешную чашку чая, и на любимую песню ради шансона, и на пару тихих, счастливых минут просто для себя.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

родные, на радио «Шансон». И вот ваши приветы. Хочу передать большое спасибо нашим друзьям Сане и Анютке из ювелирной столицы Красной на Волге за теплый прием. Сидим в беседке, погода классная, но мысленно мы с вами. Привет летит и в Рязань Леночке и ее маме Гале, которые не знают скуки, ведь такое большое хозяйство. Сил вам, девочки, и пусть солнце вас всегда согревает. Татьяна из Раменского живет с мужем уже 23 года. Вот хоть и именно сегодняшняя дата, может быть, и не точная для торжества, но желаю, чтобы ваши чувства с каждым днем становились только сильнее, и чтобы в доме всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония. В нашей семье 4 дочки. Сегодня третий день, как гуляет свадьба нашей средней дочери Виталины. Это Рязанская область, село Аладино. От нашей семьи Акимушкиных самые добрые пожелания в новую молодую семью Виталины и Александра Татарниковых. Мы живем в городе Рязани, а свадьбу гуляем на селе. Такое веселье, тамада, прям огонь. Ну что ж, на этом я говорю до свидания. Благо, что наше свидание не за горами, уже завтра в полдень. Да-да, скажу вам здравствуйте. С вами была Ольга Шатрова. В следующем часе встречайте Юлию Степанову.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В трех российских регионах стартовал эксперимент с получением льгот по карте МИР. Речь идет о Ростовской и Тюменской областях, а также о Башкирии. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах граждане будут автоматически получать скидки при оплате проезда в общественном транспорте, при посещении учреждений культуры и покупках в аптеках и супермаркетах. Как рассказал РИА Новости замглавы Национальной системы платежных карт Павел Потанин, сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Чтобы получить льготу, надо приложить карту к терминалу. Сначала система подтвердит право на ее получение, потом будет применена скидка, в том числе 100%. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время. Дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания. Объединяет города и поколения. Звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Как пишет газета «Ру», ссылаясь на результаты исследования, 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету. 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. 84% считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего отдают предпочтение пляжному отпуску, экскурсионным поездкам и романтическим уикендом. Загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44% путешествий по России, 40%. Большинство россиян готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений. Доллар на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

когда мы любим что-либо начинать новое не сегодня, а послезавтра, в понедельник. А сегодня суббота. Действительно, гуляем в самом хорошем и широком смысле под песни «Радио Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 18.06 в столице. Иван Кучин начал наш новый час. Скоро услышим Алексея Брянцева. А прямо сейчас дуэт Григория Лепса и Акмаля.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сказку о любви написала наша слушательница Ольга в мобильные выходные. Добрый вечер, любимый радио Шансон. Сегодня мой внук женился на прекрасной девушке Полине. Очень прошу поздравить их с этим праздником, Ольга. Конечно, поздравляю. Жаль, что не написали, как зовут счастливого молодого мужа, но в любом случае многое счастливое лето замечательным ребятам. Здравствуйте, привет другу самому лучшему Кудусову Алишеру от Натальи Прекрасной. Едем в пробке. Скоро у меня отпуск, он будет скучать без меня 93 дня. Это где ж такие отпуска? А, здорово!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро» – природа, как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты дали.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
11: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.

что в жизни не видал. Про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан.

0: влюбленному все моря по колено, не говоря уже об остальном. Дорогие радиослушатели, мы приглашаем всех вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая все ближе и ближе к нам, как, собственно говоря, и осень, до которой остается всего месяц. У всех поклонников жанра будет возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые классные, доступные, яркие, удобные билеты на танцпол. Подробности есть на сайте радио Шансон.ру для зрителей старше 12 лет.
1: Я знаю, поздно,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Красивый дуэт Михаил Шуфутинский и Маша Вебер в эфире радио «Шансон». Ну что, дорогие радиослушатели, как насчет того, чтобы подвигаться следующие два часа на нашей радиостанции? Самый танцевальный, самый динамичный шансон «Эх, разгуляй». А вас буду ждать в гости уже в программе «Только для вас» в 9 вечера.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября пассажиры смогут оформлять и оплачивать билеты на транспорт с помощью единой биометрической системы. Как рассказали в Минтрансе, новый способ станет доступен только у тех перевозчиков, чья инфраструктура технически готова к его применению. Речь идет не об обязательном требовании для всех пассажиров, а о дополнительном варианте идентификации. Предполагается, что этот способ принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наибольший эффект от нововведения почувствуют пассажиры, которые ежедневно ездят на работу или учебу, а также те, кто часто бывает в командировках, делает пересадки или пользуются крупными транспортными узлами. Часы пик, скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки. По итогам первых 6 месяцев текущего года объем продаж кофе увеличился на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Тенденцию в основном обеспечили продажи дрип-пакетов. Их прирост составил 28%. Наряду с этим набирает популярность зерновой кофе. А вот растворимый россияне стали покупать меньше. Его продажи сократились почти на 4%. Согласно исследованию, на которое ссылается ТАСС, москвичи чаще всего покупают кофе с молоком, а петербуржцы в основном пьют классический черный кофе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо вам
5: очень
3: спасибо.
5: Благодарны.
3: Мы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
1: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты. Да,
2: инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига». Прилет!

Госдуме предложили ввести ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на парламентариев, воспитание детей – это огромный труд, и данная мера особенно актуальна для многодетных семей. Благодаря выплате один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием, не отвлекаясь на поиски заработка. По задумке депутатов, введение родительской зарплаты позволит снизить нагрузку на ясли и детские сады. Операторы «Большой четверки» с сегодняшнего дня сделали мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбуалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашений между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно, плюс 27 градусов, давление 746 миллиметров, завтра без осадков плюс 30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вечер субботы, всегда полный ваших эмоций, сообщений и хороших песен, конечно, в программе только для вас. Она начинается. Вот с этой минуты жду ваши сообщения в эфир радио «Шансон» на номер плюс 7 909 955 103 и 0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Меня зовут Юлия Степанова. «Шансон». Отдыхаем на даче в отличной компании наших любимых родственников. Хотим передать им привет Екатерине и Дмитрию, Ольга и Мария Меркуловы, город

программе «Только для вас». 21 час 8 минут. Полет нормальный. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер для ваших сообщений во время программы «Только для вас». Пожалуйста, не забывайте про имена своих близких и сами тоже подписывайтесь. Шансон, хочу поздравить свою любимую бабушку с юбилеем. Ей 80. Смелову Валентину Степановну. Наша семья желает ей долгих лет жизни и мирного неба над головой. Семьи Банкетовых и Смеловой. Далее шансон просим поздравить с юбилеем 60-летием Метелкина Сергея Владимировича. 60 – это золотой юбилей мудрости, силы и новых возможностей. Прекрасный возраст для мужчины, когда за плечами богатый опыт, а впереди светлые дороги. Жена Татьяна, теща Галина Николаевна, семьи Маркиных и Жарковых с наилучшими пожеланиями. Далее, любимая бабушка и мама, зовут ее Эльвира. Мы, твои внуки и дети, хотим пожелать тебе самого главного – здоровья и счастья. Спасибо за заботу, за угощение, за то, что всегда находишь для нас время и добрые слова. Обнимаем крепко-крепко, твои внуки и дети, деревня Балково, Московская область.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Владислав Васильевич Медяник в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Продолжим. Передаю привет любимому мужу Ракше Владиславу, старшему лейтенанту, доченьке Диане, свекрови Ирине, свекру Александру, Наташе и ее мужу Илье из Брянской области. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в тексте сообщения, если можно. Добрый вечер, любимые радио. Слушаем вас всей нашей семьей, громкой, дружной и веселой. Огромные просьбы, передайте нам всем привет семье Кузьмичевых, Скуридиных, Илюшиных, о семье Никульниковых, чтобы отремонтировали машину. Всем огромной любви, уважения и понимания. Из города Орла это сообщение прилетело. Добрый вечер. Привет обожаемому мужу Зуеву Владимиру. Он жарит рыбку на мангале. Хвалится Ирина Зуева из деревни Калиновка Московской области. Добрый вечер из Сарова. Отдыхаем с мужем на даче. Слушаем радио «Шансон». Всем хорошего вечера желает Екатерина и Алексей. У моего папы Владимира Шахрая сегодня день рождения. Мы из Самарской области, город Чапаевск. Поздравьте его с днем рождения и поставьте Александр Розенбаума «Рубашка на распашку» от любимого сына Егора.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган-центр «Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
6: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Без чего автомобиль не поедет? Правильно. Без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

прекрасная Алена Петровская украсила наш вечер песней. Программа только для вас продолжается. Напомню, номер +7 909 955 103 и 0. Не забывайте о подписи, пожалуйста. Шансон. Закоптили рыбку, пожарили шашлычки, затопили баньку. Наслаждаемся субботним вечером. Передайте нам привет моему мужу Никитину Юрию, другу Сорокину Сергею и сыну Дмитрию, а еще дочке Василисе, Екатерина из Щелково. Шансон. Прекрасный субботний вечер. Передаем привет своим родным, сестре Наталье и ее семье. Завтра приедем в гости. Сестра Марина из Алексеевки, Белгородской области. Шансон. Прошу передать привет моим родным и друзьям Рулевым или Рулевым, Веруне и Андрею, и Семеновым, Ларисе и Александру, дочкам Елене, Катюше, любимому мужу Сергею Хомякову. Спасибо, что вы сегодня со мной. Хомякова Надежда. Люблю вас. Шансон. Это Пашка из Москвы. Передайте привет моему другу Никитину Илье. Мы в лесу Филимонковского поселения, поселок Марьино, жарим шашлык. Осторожнее с огнем, ребята. Шансон. Привет в СНТ «Заря». Мама, папа, Лена, как хорошо с вами. Димка ушел спать, все пропустил. А мы слушаем любимое радио, наслаждаемся теплым вечером. Поставьте, пожалуйста, песню Александра Новикова. Оля написала. Добрый вечер, любимое радио. Передайте пламенный привет Владимиру Шатрову от коллег ЦСБ. Сереге и Сане и Вована. Мы его очень уважаем и ценим. Он отмечает 20-летие работы в Лукойле. Крепкого здоровья и благополучия ему. И, пожалуйста, поставьте для него песню Александра Новикова «Освободился».

радио «Шансон». Поздравляю вас и всех сальчан с 1 августа. Спасибо, что есть такая прекрасная программа. Поставьте песню Феди Карманова «И то ли полотно, все когда-то случается». Ну да, вот и 1 августа на календаре. Привет, «Шансон». Поздравляю мою любимую жену Надюшку с днем рождения. Как ей повезло, что у нее есть я. Спасибо, любимая, за нашу жизнь в течение 30 лет. Семеновым и Рулевым привет. Спасибо, что вы с нами по жизни. Хомяков Сергей. Дорогой муж Вася, с наступающей годовщиной свадьбы. Уже 23 года вместе и уже завтра. Благодарю, что ты есть рядом. Жена Катя, поставьте нам что-нибудь про свадьбу. Передаю любящий привет из Тулы, деревни Коптева, мужу Анатолию. Умница, сделал для семьи все. Дом построил, сына вырастил, деревья посадил. Вместе 21 год. Люблю тебя, жена Марина. Поздравьте, пожалуйста, семью Сергея и Инны Барановых с 34-летием семьи. И сегодня их день. Пусть ваша любовь и счастье идет с вами еще по жизни. Долго-долго здоровья вам и вашим близким. Вы лучшая пара в нашем районе. Сестра Татьяна Мельникова из Саратова и ее семья. Шансон, в нашей семье 4 дочки. Сегодня третий день, как гуляет свадьба нашей средней дочери Виталины. Рязанская область, село Оладьино. От нашей семьи Акимушкиных самые добрые пожелания молодой семье Виталины и Александра Татарниковых. Мы живем в городе Рязань, а свадьбу гуляем на селе. Такое весеннее веселье. Тамада, огонь, поставьте свадебную Вики Ветер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Программа только для вас продолжается. Поспешу. Здравствуйте. Сидим на даче, семья Селищевых, жена, дети, соседи рядом. Хочется передать привет всем близким, родным и друзьям. Здоровья, добра и мирного неба над головой. Дочки Арина, Ксения и жена. Вот им передает привет Игорь Васильевич. Огромный привет Екатерине из Москвы, от Евгения из Невинномысска. Любимое радио, у нас в гостях долгожданная подруга Ирусик. Мы отмечаем все праздники, начиная со Старого Нового Года. Дни рождения, день свадьбы, день венчания и даже 8 марта. Олег и Марина Никитина из Москвы. Вот так вот продуманно подошли к делу. Добрый вечер. Поздравляем любимую мамочку Лосеву Татьяну с днем рождения. Желаем всего самого хорошего, здоровья, счастья, любви. Мы тебя очень любим. Шансон в этот день, 1 августа 2012 года, появился на свет наш любимый сын Федякин Миша. Сынок, сегодня тебе 14. Мы желаем тебе крепкого здоровья, верных друзей, исполнения желаний. Мы всегда с тобой, и мы тебя очень любим. От родителей.

вот еще одно сообщение, успею прочитать. Шансон, передаю привет из Можайска сестренке Танюшке. Наконец-то мы встретились. Здоровья тебе, счастья и мирного неба над головой. От сестры Ольги. Это сообщение. И вот здесь программа только для вас подошла к своему завершению. Пожалуйста, без огорчений. Завтра в 15:00 в 21 час все повторится.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты
4: дороже. Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига». Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Елена Ваенга, королева для тех, кому этим вечером не хватило адреналина и электрического напряжения. Ну, другого ответа лично у меня, Юлии Степановой, просто нет. 22.04 в столице. В самое ближайшее время на радио «Шансон» мы послушаем Аллу Рид, Александра Новикова и не только. Вам желаю гармонии снаружи и внутри обязательно.

0: Аллилуйя. Мой друг, никогда.
1: Реклама. До морского фестиваля

Бархатный шансон 2026 осталось 84 дня. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песни группы «Сентябрь» нужны нам очень. Про «Разгуляй», напомню, между прочим. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, хорошей песни и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября, Лайф-арена, Москва. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. А зрителей старше 12 лет ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и прекрасного настроения. Подробнее на сайте радио «Шансон». А в эфире скоро песня Сергея Трофимова, каждое слово которой отзывается в сердцах тех, кто ценит мирную жизнь. А прямо сейчас некричащая любовь к родине в песне Михаила Танича и Серафима Туликова поет Сергей Коржуков. Вам добрый вечер.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
4: В магазинах «Электро».
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: понесется, полетит душевная песня над теплым Средиземным морем на фестивале «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский в этом году едет с нами. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Зайдите на сайт radioshanson.ru, посмотрите, какие артисты едут на фестиваль, и присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

же приятно, когда возвращается что-то действительно замечательное и приятное. Большая любовь только что в эфире радио «Шансон». Далее нам поет участница фестиваля «Бархатный шансон», красавица Тамара Кутидзе. Ну, а я, Юлия Степанова, тоже вернусь к вам завтра вечером. Не скучайте, пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но прокляты.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

письма ее прочти. Я в нем живу почти, почти.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просто не рви. И не рвать, если сердце

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

метель. Я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь. Ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов. Нас ждут облака в закате.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачу. Нас ждут ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Фейсун. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: закрыли по небу, все закрыли по небу, все закрыли по небу. Кольца вьет.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».